Я не верю, чтобы ты хотел смерти графини. Я измучила сознание моей вины пред тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не может видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от тебя. Прости, прости, но я так страдаю.

сердца, и толпа, и свечи, и кадила, и рыдания. Вот катафалк, вот гроб, и в гробе том старуха, без движения, без дыхания. Какой-то силой увлеком хожу я по ступеням черным. Страшно, но силы нет назад вернуться.